0: эфира.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Дональд Трамп заявіў, што аперацыя ў армузскім праліве па суправаджэнні судоў, якія захраслі ў персінскім заліве, будзе прыпынена, бо трэба ацаніць магчымасць заключэння мірнага пагаднення з Тэгераном.
2: Аперацыя мае назву «Праект Свабода». Яна пачалася ў панядзелак, яе мэта – вывесці суды трэціх краін з персідскага заліву.
1: Трамп сцвярджае, што рашэнне па прыпыненні праекту было прынята ў сувязі з велізарнымі, ваеннымі поспехамі і значным прагрэсам у дасягненні мірнага пагаднення з Іранам.
2: У той же час іранскія дзяржаўныя медыя заяўляюць, што прыпыненне аперацыі сведчыць пра тое, што Трамп адступіў пасля серыі няўдач у спробах разблакаваць жыццёва важны для сусветнага суднаходства водны шлях.
1: Што адбываецца ў рэгіёне насамрэч? Запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Дурарбекавай.
3: Дальше верить словам Трампа я не могу, потому что сколько раз он уже говорил о том, что война закончилась, что уже все хорошо, что он уже победил. Но переговоры, видимо, действительно идут. Он сказал, что идет значительный прогресс. Но пока со стороны Тегерана заявления не очень хорошие. Это означает, что переговоры идут тяжело. Вот. То есть пока вот такая ситуация. Но вы видите, ситуация пока неразрешимая. Намерение, конечно, вести переговоры есть. Но из всего того, что я читала за последние буквально дни, а так как уже наконец-то назначили профессионального дипломата, я имею в виду Рубио, да, до этого Кушнер и Витков, и кто-то там еще, господи, Хесгет, боже. Ну, если вы хотите запороть ситуацию, я так понимаю, надо вначале послать Венца, потом Кушнера с Витковым, и тогда завалятся все переговоры, и в конце надо эту ситуацию спасти. Если надо ситуацию спасти, посылают Рубио. Вот, послали Рубио, значит, ситуация совсем плохая. А вот, они ничего не могут сделать. Они не переговорщики, они не дипломаты. Они ведут переговоры бизнес, дипломатия, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно. Такая же история была. Вот, поэтому Рубио отправили. Рубио придумал, я так понимаю, вот эту вот комбинацию, что они делают, заканчивают эту операцию под названием «Неукротимая ярость». И назвали, ну это нет, не они назвали, а американские журналисты назвали операцию Рубио под названием «Экономичная ярость». Вот, но она называется там, по-моему, по-другому, «Пакт свободы», что-то такое. Но не суть. Я надеюсь на то, что Рубио, я профессиональный дипломат, все-таки он не найдет некую такую развязку. Потому что там вельми складано знайти эту развязку. И там спотребится, например, перемовы с Израилем, потому что Иран за всюди прив'язує свої потребування к тому, как Израиль спынил зараз операцию в Южном Ливане, на Подневом Ливане. И так само с ядерной программой. И так само треба признать, что все ж таки краина зараз, она находится под керовництвом, и там больше значения мае зараз корпус стражи исламской революции, вы ведаете. Но зараз там отбываются казни над протестующими, которые вышли в январе. Вот. И тут очень сложно найти эту развязку, потому что Армузский пролив — это тот актив, который Иран просто так не отдаст. Вот. Что сделать с этим можно? Ну, можно сравнять с землей Иран, иранский народ, 94 миллиона человек. Я хотела бы спросить у наших уважаемых слушателей, такой вариант есть? Если такой вариант будет, ну, я имею в виду, если будет снова возобновлены масштабные бомбардировки, то это будет... Вот это вот как раз дорога к этой большой волне. Вот. Другого выхода нет. Надо договариваться, надо идти находить развязку. Сможет ли это сделать Рубио? Я надеюсь. Вот, но это произойдет не так быстро, и еще не раз будут остановлены переговоры, не раз будут они сорваны, и еще не раз Армузский пролив будет обстрелян. А вот страховые компании, которые дают страховку морским судам, они фактически все относятся очень скептически к этой истории.
2: На Дойчы дзяржсекратар ЗША Марка Рубіо пацвердзіў, што аперацыя «Эпічная лютасць» і наступальныя дзеянні ЗША супраць Ірана завершаныя.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструют именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

мора. Може быть, усё было бы иначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

Помидоров на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Приветствие всем, ну и традиционно про надвор я нагадаю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, а максимы и навальницы, температура по ветра от 20 до 22, а по Берастейщине до 24 тепла. Ветер заходний и паўднёва-заходний от слабога до умеранага, при навальницах парывісты, атмосферный тиск ніжэй за норму. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надвор'я ближайшими днями, про гэта расскажу неўзабаве.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: МЗС России закликал замежные державы эвакуировать свои амбассады с Киева. Пачобут распавел, что кожную ночь ему снится турма. Сайт белорусской онлайн-библиотеки «Коммуникат» не працует после хакерской атаки.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: МЗС России закликал все державы эвакуировать свои амбассады с Киева в связи с непозбежностью удару узброенных сил России по Киеве и центрах принятия решений, когда узброенные силы Украины нанесут удар по Москве 9 травня. Представница МЗС Мария Захарова заявила, что ведомство настойливо закликает не игноровать это поведомление. 4 травня Министерство обороны России обвестило однобоковое спынение огню на 8-9 травня. У отказ президент Украины Владимир Зеленский объявил с полночи 6 травня режим тишини, який амаль одразу был порушений Россией. Поводле заявы Зеленского 7 травня, после нарады с войсковцами, российские войски протягнули активные боевые действия и отмовились от пропонованного Украиной спынения огню. И он додал, что в вынику вечерних докладов войсковцев и выведки будут вызначены наступные действия. Министр замежных справ Украины Андрей Сибіга заявил, что Москва черговый раз проигнорировала реалистичный и справедливый заклик до спынения боевых действий, подтриманный іншими державами и международными организациями. Поводле его это свідчить, что Россия откидывает мир, а пропонованное ее перемирие на 9 травня накировано только на проведение парада в Москве. Так само означается, что украинские силы регулярно атакуют ударными беспилотниками территорию России, у основном войсковые объекты и энергетичную инфраструктуру. Их колькость и глубина ударов значно выросли у порівнянні з 2022 годом. Андрей Пачобут, який був визволений 28 красавіка, у соцсетках поділився своїм ураженням від тижня на волі. Цитата: «Гэта зусім не так легко. Кожную ночь мне снится турма, хоть там ночных кошмаров у меня не было. Теперь демоны раптом на меня накинулися. Что ж, такое життё», написал он. Сайт беларускай онлайн-бібліятэкі «Коммуникат» не працуе пасля хакерскай атакі. Мінулую ноччу невядомыя узламалі і вывелі з ладу адзін з найважнейшых незалежных архіваў беларускай культуры. У выніку атакі знішчаны плён больш чым 25-гадовай працы каманды. Зараз ресурс цалкам недаступны, паведаміў у Фейсбуку Яраслаў Іванюк, заснавальнік онлайн-бібліятэкі. Стваральнікі праекта прама звязваюць інцыдэнт са спецслужбамі рэжыма Лукашэнкі. Цытата: «Ва ўмовах узмацнення рэпрэсій супраць беларускай культуры і мови Комунікат.Орг був не тільки бібліотекою, але й інструментом оборони культурної спадщини, яка знаходиться під погрозою, а так само платформою, яка підтримує свободний доступ до відео і незалежної творчості. Хакерська атака черговий раз підтвердила, що Комунікат – це важний культурницький проєкт, який як соль у воку для спецслужбів режиму Лукашенки», написав Ярослав Іванюк. На Падляши 16 по 19 липня пройде фестиваль «Тутака». Сярод выступовцев Анастасия Рыдлевская и Винсент, гурты «Без назвы» и «Рима». Так само чакается и дискуссия на разные темы, у тем лику просвеченная сучасным технологиям. Комментует соорганизатор импрезы, керовник фонду «Тутака» Павел Станкевич.
4: Отметность фесту, что год выбудовывается дякуючи навідальникам. Мы рыхтуем просто умовы, але удзельнікі ствараюць гэты, падаецца, непаўторны вайб, які ёсць адчувальны на фэсце. І калі мы слухаем каментароў пасля фэсту, людзі заўсёды кажуць, што вось ёсць гэтая атмасфера супольнасці, ёсць гэтая атмасфера сяброўства, ёсць гэтая атмасфера сям'і, адчування, што ты стаіш на сваёй зямлі.
3: Упершыню ўваход на фестываль будзе не вольным, а па квітках. Датский шеф-повар Расмус Мунк, якого называют одним из найлепших кухаров света, стал удельником белорусского проекта на 61-й венецианской выставе мастацтва, пишет The Guardian. Поводле британского выдания, Мунк створил для проекта специальные гастрономичные элементы, которые должны передавать отчувание страху, травмы и контролю. У инсталляции використовуются гуки, пахи, забороненные у Беларуси книги и колосы жита, символ Беларуси. Расмус Мунк – уладальник культового ресторана у Копенгаге. Его гастрономичные перформансы ведомы с получением ежи, театру, политики и социальных темов. Мунк супрацовничал навод с НАСА и распрацовывал ежу для космичных полетов. На венецианском биньяле он супрацовничает с Белорусским свободным театром у межах проекту, присвеченного белорусскому досвиду репрессий, выгнания и життя при авторитарном режиме. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 22, а па перасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер. Сёння на календары 7 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец перад мікрафонам, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Бувье, The Frame, Розу, Джей Морс, Сикспенс Наун Де Річард і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут і зноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радиография.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаемся в ров и однодумцев на хвалях радио. Это белорусская радиорация, а тут у студии Влад Гриневский. На перерыве несколько комментариев после конференции белорусов и белорусок свету, как имкнулись подречить белорусов у Европе, кольки нас. А так само про то, как завершается кампания про Чернобыль, да как трагедия узгадывается зараз у 21-м стагодзе. Про кара наперадзе будем разом запрашаю на программу.
4: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: Информация про экологию повинна быть больш, принамся аккурат экологию, уплывая на якость нашей штудённости. Житё пасля 40 годов Чернобыля. Гранай перш отказность перед собой и за свою здоровье. На гратую мы размовляем сёння с Яниной Мельниковой, гэта информационная менеджерка Альянсу «Зялёная Беларусь». Яны супольна с партнерами проводили кампанию «Пасля Чернобыля» 40 дзён разважанню пра здароўе, памяць і будучыню. Арганізатарамі выступілі «Зялёная сетка», «Экадом» і «Альянс Зялёная Беларусь». Кампанія акурат завершаецца, расказвае Яніна Мельнікова.
6: Мы задумывалі гэтую кампанію вялізную 40 дзён разважанняў пра здароўе, памяць і будучыню у такім фармаце, дзе ў нас будуць і сустрэчы з людзьмі, і нейкія онлайн-мерапрыемствы, і нейкія лекцыі. І нейкія вось чытка чарнобыльскай малітвы, удзел у розных акцыях. Гэта была вельмі насычаная 40-дзённая кампанія, якая распачалася яшчэ 30 сакавіка гэтага года і вось скончыцца толькі 8 траўня. За гэты час мне падаецца, што мы змаглі звярнуць увагу на праблему памяці аб чарнобыльскай катастрофы, ну літаральна з усіх бакоў. Мы ладзілі і стендапы, і мастацкія выставы, і рознага кшталту лекцыі, сустрэчы. Нават у нас будзе вось яшчэ у нас застаўся там паэтычны вечар, два нават паэтычных вечара, якія будуць прысвечаныя праблеме памяці чарнобыльскай катастрофы.

0: Знаем, что Полесье – это одна из самых тектонически активных территорий Беларуси, хотя, в общем, все в тектоническом отношении территория спокойна, мы лежим, территория расположена на пределах очень устойчивой платформы, но как раз в Полесье проходят разломы, благодаря всем вот этим процессам активным мы имеем там запасы и калийных солей, и небольшие запасы нефти, какими бы они нам ни казались маленькими. И эта территория активна, а главное, что она сложена рыхлыми породами, то есть песчаными. И из-за того, что это выровненная плоская низина, уровень грунтовых вод лежит достаточно близко к поверхности. То есть даже если по критериям отбора площадки МАГАТЭ эта площадка проходит, все-таки вот какой-то фактор риска здесь выше, чем, скажем, на другой площадке Мстиславского района, которая была выбрана. Ну и плюс, мне кажется, все-таки это район один из самых пострадавших на территории Беларуси. И даже с учетом размещения на такой незаселенной территории, на территории отчуждения, это все равно очень такая психологически тяжелая и негативная коннотация не только местных жителей, но и тех, кто вообще помнит, что случилось 40 лет назад.
1: А что у свете? Як ставяцца да атамнай энергетыкі ў развітых краінах? І Ганна Скрыган.
2: Давайте абмяркуем, ці ёсць усё ж такі выйсці з гэтай атамнай паскі. Вы рэкамендуеце ўрадам аддаваць прыярытэт падаўжэнню тэрміну службы старых станцый, а не будаўніцтву новых. Чаму гэта больш эфектыўна і бяспечна, чым мегабудоўлю тыпу Астраўца?
0: Я сделаю сразу такой дисклеймер, оговорку, что так как это было независимое исследование, потому что вот как бы перед годовщине 40-летия аварии в обществе очень много обсуждались эти проблемы, и я принимала участие в различных там мероприятиях, конференциях и вебинарах, и прям вот это меня за душу тронуло, и я сделала такое исследование. И поэтому, на самом деле, рекомендации носят очень общий характер, так как исследование независимое, оно там не предназначалось конкретно ни для кого, ни для чего. Почему останавливаюсь? Вот рекомендация для правительств, в первую очередь западных, продолжать эксплуатацию старых реакторов. А потому что, во-первых, себестоимость производства электроэнергии на них ниже, а во-вторых, все-таки они долго эксплуатируются, и безопасность их работы подтверждена, они контролируются, и они обеспечены необходимым персоналом с необходимым уровнем квалификации. То есть это процесс предсказуемый. В-третьих, мне как климатологу было очень важно то, что это как раз тот момент, когда необходимо обуздать, скажем так, вот этот рост глобальной температуры. То есть они уже работают, и вот это производство их на этих станциях, оно действительно может сделать положительный вклад в ограничение выбросов парниковых газов.
2: Угу. Ну, наприкінці у нас уже засталося не так шмат часу, наприкінці нашого ефіру хотілося б задати таке більш приватне питання. Ваша позиція у праці позначена як прагматичний критик. Наскільки усе ж таки складано заставатися об'єктивною дослідницею, коли атомна тема настолько политизованная из про, из антиядерного боку?
0: Да, действительно, это непросто, но давайте сделаем так, что объективность не означает нейтральность. То есть объективность — это вот те факты, которые необходимо признавать, несмотря на свою позицию. Но если говорим субъективно, конечно, было очень сложно. То есть сохранять вот эту позицию прагматического критика сложно, потому что я выросла в Могилеве, но уже не буду так прятать свой возраст. Мне было 9 лет, когда случилась авария на Чернобыльской аварии. И это был тот возраст, когда ты все уже помнишь, но это все через эмоции, впечатления запоминаешь. И да, когда говорят о том, любой человек говорит о том, что атомная энергетика безопасна, я могу сказать, что у меня внутри этот тезис меня триггерит, да, то есть у меня триггер срабатывает. Ну как же он безопасен? Я же вот пережила, я же все это видела, я потом это исследовала.

0: следовало, да. И это трудно. Ну и плюс, как эксперта, еще такой момент, надо признать, что и климатические активисты, и активисты, которые против развития ядерной энергетики, они зачастую очень эмоциональны, и из-за этой эмоциональности их тезисы звучат необъективно. И мне тоже это было трудно признавать, мне не хотелось, потому что я понимаю, какую важную работу они делают. То есть они не эксперты, и задача их не быть экспертами. Их задача — обратить внимание общественности на эту проблему. И вот после того, как внимание на эту проблему обращено, приходят эксперты и делают какой-то объективный анализ, что на самом деле происходит. Да, то есть я старалась придерживаться вот такой критики и прагматичности в том, чтобы понять, что прячется за декларируемыми заявлениями и одной, и второй стороны.
1: Угу. Дякую вам, вялікі. Просто цяпер прыйшла навіна под наш эфир, не ведаю, як гэта ўсё суадносіцца. Першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі зноў уключаны ў сетку.
0: Ну, значит, давайте вздохнём с облегчением, никакой такой жуткой внештатной ситуации с системой охлаждениями не случилось. Наверное, это хорошая новость.
1: Дякую яшчэ раз. Сёння мы высветлілі, што за бліскучым фасадам мірнага атама хаваюцца не толькі тэхнічныя збоі і пагроза грунтовым водам, але і глыбокая геапалітычная залежнасць. Пра тое, чаму ядерны рэнесанс пакуль застаецца толькі прыгожым палітычным лозунгам, мы гаварылі з Ганнай Скрыган, эксперткай Альянсу «Зялёная Беларусь» і аўтаркай незалежнага даследавання «Ядерны рэнесанс ці ядерны міраж. Улада, палітыка і невырашаныя супярэчнасці вяртання атама». Дзякую вам, вялікі спадарня Ганна, што знайшлі час на гэтую важную, сапраўды важную размову. А з вами са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Дзякуй.
0: Спасибо большое.
2: Улады абяцаюць рай прадпрымальнікам. А што насамрэч?
3: Тарыфы, стаўкі розныя, НДСы, ліцэнзіі і гэтак далей.
4: Крызіс у Расіі. Чаго чакаць?
5: Я кажу Пуцін. Пад Пуцінам я маю на ўвазе калектыўную Расію.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

твой подых. Грэймяне, надея, грэймяне, грэймяне, я не забуду твой позерк.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Тут немагчыма тихо, тишей только в космосе. Так меня оглушило.